0: се начири ка шансе тети. Та на уахи техи та и цена току тешин та и цена кук ента раке са цена та тео ц етин са цена кук ента кухи еку ака шен та хара кухи вала кутен ка та аке ко та вала ко он. Та е хун тиса ка уа он вала.
1: CKLB radio ginko zatani zoin leni agos hidat has masi na her konde ayo zo besa kongo zo on da dora megui te di da dani mo hinda kongo de kegan de hinda ni hekan zo kongo de masi se yu na kishada tuberculosis hani hani Mirror Rose Black Dagadi CKLB Radio. He got to see dogs song it and he got Nihigaye Diaode Massi.